Воскрешили вон стима нам, чуром тане саят новин. Воскрешили вон стима нам, чуром тане саят новин. Тедестогат мекель тесав гивана да бангисану. Тедес